0: На комод полетие.
1: Нараз охладим с хладным шприцером, али с лимонадом.
0: То е радио веление.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.